0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский спортсмен Николай Ратник завоевал серебро первенства мира по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров проходят в колумбийском Кали. В состязаниях принимают участие около 250 тяжелоатлетов из 46 стран мира. В составе российской сборной воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратник, а также Александра Лысенкова. По результатам первых соревновательных дней наш земляк стал вторым в толчке весовой категории до 71 килограмма, подняв 152 килограмма. В сумме двоеборья Николай набрал 257 килограммов и стал девятым в итоговом протоколе. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил признательность спортсмену, а также его тренерам за профессионализм и самоотдачу. Футбольный клуб «Динамо» Брянск отмечает юбилей. Команде 95 лет. За это время она прошла путь от местной секции до символа спортивной гордости всего региона. История клуба – это тысячи тренировок и спортивных баталий. Для многих поколений футболистов наша команда стала настоящей кузницей характера и профессионального мастерства. За 9,5 десятилетий в составе брянского «Динамо» выступало очень много легенд, в числе которых Владимир Фроленков, Александр Фомичев, Руслан Усиков, Дмитрий Ларин, Евгений Шелютов. На этих игроков равняются сегодня юные спортсмены. Сегодня команда находится на подъеме. Под руководством легендарного Андрея Кончельскиса динамовцы показывают уверенную игру, демонстрируют настоящий брянский характер. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил коллектив, большую динамовскую семью с юбилеем. Глава региона выразил уверенность: впереди у клуба много ярких матчей и достойных побед. Троим брянцам присвоено звание мастера спорта. В государственный приказ вошли Софья Маевская в лыжных гонках, а также Максим Смоляк и Георгий Шумилов. Получили заслуженные звания мастера спорта благодаря достижениям в спортивной борьбе. Брянский пловец Илья Бородин примет участие в чемпионате Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в августе этого года. Всего в списке 44 спортсмена. За награды европейского первенства будет бороться и мастер спорта, чемпион мира Европы, а также воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин». Аполлон водных дорожек Илья Бородин. Он выступит на своих коронных дистанциях 200-400 метров в комплексном плавании. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на олимпийский сезон. Всего в списке 39 российских спортсменов. Напомню, ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби заявила, у российских лыжников еще есть шансы выступить на олимпийских играх. Кроме того, Международный союз конькобежцев допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах. В эти дни в Саранске проходит всероссийский форум «Родные и любимые», объединивший 250 семей из самых разных уголков нашей большой страны. Брянскую область на центральном событии года «Единство народа в России» представляют 5 семей. Алексеенко из Лынковского района, Халепа из Климовского, Родькиных из Трубчевского районов, а также Антоновых из Брянска и Бухаровых из Новозыбкова. Они успешно прошли конкурсный отбор и выполнили все необходимые задания. Более 1000 участников привезли на площадку форума богатый культурный опыт, семейные традиции, уникальные истории своих предков, где все это будет представлено большой многонациональной России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

и два радио. Ты все правильно делаешь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Те 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, сегодня стоит важнейшая задача – это переработка продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, в значительной степени поспособствует улучшению экономической показателей Брянского субъекта Федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области на ближайшие годы. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство, а рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В областном центре обновляют городскую инфраструктуру. Капитальный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков. Работы призваны повысить безопасность движения и сделать передвижение по городу комфортнее для жителей. Так, преображение улицы Калинина стартовало еще в мае и продлится до конца лета. Работы ведутся на отрезке от улицы Пионерской до Комарова. За прошедшее время специалисты уже сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой, обустроили тротуары, скорректировали высоту люков. В настоящее время дорожники приступили к монтажу современных остановочных комплексов. Их отличают прозрачные стенки. В ближайшее время на улице появятся новые светофоры, дополнительные светодиодные фонари и более 50 дорожных знаков. Также нанесут разметку. Общая стоимость ремонта составляет около 95 миллионов рублей. После завершения всех этапов улица станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Анкориджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом, вывод украинских войск из Запорожско-Херсонской области, также Донецк и Луганской народных республик. Помимо этого, признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Путин подчеркивал, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта и обеспечению безопасности на долгую перспективу. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. ВОЗ направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. We'll be right back.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

ветер раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Здесь и показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги максимально оставались в регионе и в казне, шли на развитие местного бизнеса. Также в Брянской области системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одними из главных направлений, которые планируется усилить в рамках программы механизмов, которая будет реализована на всех уровнях власти в ближайшее время. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Помимо этого, территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. Владимир Путин заявил, граждане России не должны чувствовать нагрузки, вызванные топливной ситуацией. Правительство отмечает, в последние дни частично удалось стабилизировать условия рынка, при этом спрос вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на автозаправочные станции. С целью дальнейшего нивелирования ситуации принят ряд мер, в числе которых перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Кроме того, были задействованы дополнительные мощности, а также введен запрет на экспорт дизеля, что позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаются импортные поставки нефтепродуктов, вдобавок к этому наращиваются дополнительные объемы производства за счет продукции более низкого экологического качества. Президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. С нового учебного года школьникам с 5 по 9 класс историю должны преподавать по федеральной рабочей программе, утвержденной приказом Минпросвещения. Также отмечается, теперь учреждения образования и учителя не могут варьировать последовательность изучения тем по предмету история в пределах одного класса. Есть и другие уточнения. С целью успешной адаптации детей установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, труд или технология. При этом содержание учебного предмета не должно сокращаться. А вот количество уроков физической культуры сокращать не рекомендуется. Отмечается, двигательная активность является естественной потребностью для детей младшего школьного возраста. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. We'll be right back.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в аэро!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: радио. В городе Партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, сегодня стоит важнейшая задача – это переработка продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, в значительной степени поспособствует улучшению экономической показателей брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области на ближайшие годы. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство, а рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В областном центре обновляют городскую инфраструктуру. Капитальный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков. Работы призваны повысить безопасность движения, сделать передвижение по городу комфортнее для жителей. Так, преображение улицы Калинина стартовало еще в мае и продлится до конца лета. Работы ведутся на отрезке от улицы Пионерской до Комарова. За прошедшее время специалисты уже сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой, обустроили тротуары, скорректировали высоту люков. В настоящее время дорожники приступили к монтажу современных остановочных комплексов. Их отличают прозрачные стенки. В ближайшее время на улице появятся новые светофоры, дополнительные светодиодные фонари и более 50 дорожных знаков. Также нанесут разметку. Общая стоимость ремонта составляет около 95 миллионов рублей. После завершения всех этапов улица станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Иванкуриджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской области, также Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Путин подчеркивал, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта и обеспечению безопасности на долгую перспективу. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. ВОЗ направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю.

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: 2 радио.
1: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
2: Встречаемся в Аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7-е место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержка и развитие зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
0: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Здесь и показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги максимально оставались в регионе и в казне, шли на развитие местного бизнеса. Также в Брянской области системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одними из главных направлений, которые планируется усилить в рамках программы механизмов, которая будет реализована на всех уровнях власти в ближайшее время. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Помимо этого, территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. Владимир Путин заявил, граждане России не должны чувствовать нагрузки, вызванные топливной ситуацией. Правительство отмечает, в последние дни частично удалось стабилизировать условия рынка, при этом спрос вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на автозаправочные станции. С целью дальнейшего нивелирования ситуации принят ряд мер, в числе которых перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Кроме того, были задействованы дополнительные мощности, а также введен запрет на экспорт дизеля, что позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаются импортные поставки нефтепродуктов, вдобавок к этому наращиваются дополнительные объемы производства за счет продукции более низкого экологического качества. Президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. С нового учебного года школьникам с 5 по 9 класс историю должны преподавать по федеральной рабочей программе, утвержденной приказом Минпросвещения. Также отмечается, теперь учреждения образования и учителя не могут варьировать последовательность изучения тем по предмету история в пределах одного класса. Есть и другие уточнения. С целью успешной адаптации детей установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, труд или технология. При этом содержание учебного предмета не должно сокращаться. А вот количество уроков физической культуры сокращать не рекомендуется. Отмечается, двигательная активность является естественной потребностью для детей младшего школьного возраста. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. We'll be right back.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: твоего города. 3-2 радио.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так в узкость смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

0: Страсть. Это рок.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: твое радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский спортсмен Николай Ратникс завоевал серебро первенства мира по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров проходят в колумбийском Кали. В состязаниях принимают участие около 250 тяжелоатлетов из 46 стран мира. В составе российской сборной воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратникс, а также Александра Лысенкова. По результатам первых соревновательных дней наш земляк стал вторым в толчке весовой категории до 71 килограмма, подняв 152 килограмма. В сумме двоеборья Николай набрал 257 килограммов и стал девятым в итоговом протоколе. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил признательность спортсмену, а также его тренерам за профессионализм и самоотдачу. Футбольный клуб «Динамо» Брянск отмечает юбилей. Команде 95 лет. За это время она прошла путь от местной секции до символа спортивной гордости всего региона. История клуба – это тысячи тренировок и спортивных баталий. Для многих поколений футболистов наша команда стала настоящей кузницей характера и профессионального мастерства. За 9,5 десятилетий в составе брянского «Динамо» выступало очень много легенд, в числе которых Владимир Фроленков, Александр Фомичев, Руслан Усиков, Дмитрий Ларин, Евгений Шелютов. На этих игроков равняются сегодня юные спортсмены. Сегодня команда находится на подъеме. Под руководством легендарного Андрея Кончельскиса динамовцы показывают уверенную игру, демонстрируют настоящий брянский характер. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук поздравил коллектив, большую динамовскую семью с юбилеем. Глава региона выразил уверенность: впереди у клуба много ярких матчей и достойных побед. Троим брянцам присвоено звание мастера спорта. В государственный приказ вошли Софья Маевская в лыжных гонках, а также Максим Смоляк и Георгий Шумилов. Получили заслуженные звания мастера спорта благодаря достижениям в спортивной борьбе. Брянский пловец Илья Бородин примет участие в чемпионате Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в августе этого года. Всего в списке 44 спортсмена. За награды европейского первенства будет бороться и мастер спорта, чемпион мира Европы, а также воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин», Аполлон водных дорожек Илья Бородин. Он выступит на своих коронных дистанциях 200-400 метров в комплексном плавании. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на олимпийский сезон. Всего в списке 39 российских спортсменов. Напомню, ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби заявила, у российских лыжников еще есть шансы выступить на олимпийских играх. Кроме того, Международный союз конькобежцев допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах. В эти дни в Саранске проходит всероссийский форум «Родные любимые», объединивший 250 семей из самых разных уголков нашей большой страны. Брянскую область на центральном событии года «Единство народа в России» представляют 5 семей. Алексеенко из Лынковского района, Халепа из Климовского, Родькиных из Трубчевского районов, а также Антоновых из Брянска и Бухаровых из Новозыбкова. Они успешно прошли конкурсный отбор и выполнили все необходимые задания. Более 1000 участников привезли на площадку форума богатый культурный опыт, семейные традиции, уникальные истории своих предков, где все это будет представлено большой многонациональной России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. И сегодняшний эфир мы посвятим наиболее уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация автоаварии с пешеходами на данный момент сложилась в Брянске?
5: Добрый день, Екатерина. За 5 месяцев на территории областного центра зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что 57% автоаварий от количества наезданных пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. Зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. 3 автоаварии имели место на пешеходных переходах, 2 на регулируемых и 1 ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Лидером у нас по количеству наездов на пешеходов остается Володарский район. Большая часть ДТП, 42%, произошли именно на территории данного района.
4: Какие нарушения наиболее часто совершаются пешеходами и сколько пешеходов получили штрафы за свои нарушения?
5: Наверное, одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, но тем не менее в зоне видимости пешеходного перехода. Еще одним видом также является переход проезжей части на запрещающий сигнал светофорного объекта. Хотелось бы остановиться на таком виде нарушения со стороны пешехода, как нахождение его на проезжей части без цели перехода. Кстати, единственное ДТП, произошедшее в этом году со смертельным исходом, произошло именно по этой причине. Для города данное нарушение со стороны пешеходов – явление редкое. Если случаются подобные факты, то зачастую пешеход находится в состоянии опьянения, как и в нашем конкретном случае. Что касается административной ответственности, то по части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях у нас привлечен 2891 пешеход, нарушивший правила дорожного движения.
4: А расскажите, пожалуйста, какие действенные меры применяются, чтобы исключить нарушения со стороны пешеходов? Сейчас в Брянске везде по крупным городским магистралям установлено металлическое ограждение. Это отучило людей идти напрямки по дороге или нет?
5: Что касается профилактической работы со стороны сотрудников госавтоинспекции, то это оперативно-профилактические мероприятия по стабилизации аварийности, которые могут иметь различные названия, но нацелены на безопасность пешеходов. Это и оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», «Ребенок-пешеход», «Безопасный пешеходный переход». С начала года нам инициировано и проведено 7 подобных оперативно-профилактических мероприятий. В рамках мероприятий пешеходам разъясняются правила безопасного перехода проезжей части дороги, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам, ситуации ловушки, с которыми могут сталкиваться пешеходы в процессе участия в дорожном движении. В своей профилактической работе автоинспекторы рассказывают о тех происшествиях, которые произошли в этом году, и разъясняют, какие ошибки допустили именно пешеходы и как можно было их избежать. Работа с данной категорией граждан также ведется при помощи светосигнальной громкоговорящей установки. Не остаются без внимания и водители транспортных средств, за которыми в дни проведения оперативно-профилактических мероприятий усилен контроль проезда пешеходных переходов, соблюдение требований сигнала светофора. Инспектора ДПС также напоминают водителям о необходимости снижения скоростного режима при подъезде к пешеходному переходу, внимательности и бдительности, особенно вблизи припаркованных у края проезжей части транспортных средств. За 5 месяцев в отношении 625 водителей были составлены административные материалы по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях за непредоставление преимущества движения пешеходу и 711 материалов за проезд на запрещающий сигнал светофорного объекта, статья 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. Что же касается металлического ограждения, то, безусловно, оно нанесло положительную динамику на аварийность с участием пешеходов. Возьмем, к примеру, проспект Московский, Фокинский район. Как показывает анализ аварийности с участием пешеходов на данном участке дороги, административная практика в отношении пешехода с момента установки применения металлического ограждения в 2011-2012 годах существенным образом удалось сократить число ДТП, связанных с наездами на пешеходов, а также смертность в данных происшествиях. Так, при анализе аварийности на проспекте Московском в период с 21 по 25 год, то есть за последние 5 лет, установлено, что из 21 наезда на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 18 получили телесные повреждения, только 3 автоаварии произошли с участием пешеходов, переходящих в проезжей части проспекта Московского в неустановленных местах, в которых 1 человек погиб и 2 получили телесные повреждения.
4: В городе заметно прибавилось число светофоров. У нас остались еще и нерегулируемые пешеходные переходы? Много ли их и чем они опасны?
5: Всего на территории областного центра расположено 1211 пешеходных переходов. Из них 737 нерегулируемых, 470 регулируемых и 4 подземных. Их, в принципе, 61% от общего числа в черте города. Но то, что их количество сократилось, это, безусловно, оно заметно. Сейчас светофорные объекты устанавливаются все чаще и интенсивнее. Нерегулируемый пешеходный переход сам по себе вызывает большую опасность, и это связано

0: пространство, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен. А у нас пешеходы что делают? Вступили и побежали. Как итог, дорожно-транспортное происшествие.
1: Обсудим так называемые светофоры Т7, постоянно мигающие желтым светом. Их часто устанавливают у школ, учреждений культуры. Оправдали ли они свое существование и стало ли меньше ДТП с участием пешеходов в этих местах?
0: Вообще светофоры типа Т7 устанавливаются в соответствии с ГОСТом Р-522-89 от 2019 года на пешеходных переходах, расположенных на участке дорог, проходящих вдоль детских учреждений. Однозначно они не ухудшают дорожно-транспортную обстановку, а дают водителям, особенно неместным из других регионов, заблаговременно заметить пешеходный переход, в том числе в темное время суток. Если взять статистические данные за 5-летний период, то в период с 2021 по 2025 год в районе общеобразовательной организации у нас зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один ребенок получил травму.
1: А расскажите более подробно, как себя показали белые стрелки на светофорах для транспорта. Водители все знают, что это такое? Уступают ли они пешеходам?
0: С 1 марта 2023 года на светофорах появился новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди. Белое изображение человека со стрелкой. Он указывает на то, что по направлению движения находится переход, по которому пешеход имеет право пересекать дорогу из-за разрешающего сигнала светофора. До 2023 года ранняя белая стрелка уже применялась в некоторых регионах как эксперимент и показала эффективность, снизив аварийность. Естественно, за 3 года наши водители выучили значение так называемой белой стрелки и в соответствии с действующим законодательством уступают дорогу пешеходам.
1: Давайте разберем подробнее ситуацию двух или трехполосная дорога. Машина подъезжает к пешеходному переходу, даже если скорость 40 км в час, мгновенно не остановится. А в это время на зебру вступает нога пешехода. Соответственно, пешеход на крайней левой полосе, а машина едет по крайней правой. Кто виновен?
0: В соответствии с пунктом 14.1 правил дорожного движения Российской Федерации, который гласит, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Также есть пункт 14.2 данных правил. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась или снизила скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, независимо от полосы движения, также обязаны остановиться или снизить скорость, чтобы пропустить пешехода. Тут больше нужно вести речь, наверное, о взаимоуважении и знании правил дорожного движения. Водитель виноват в любом случае, так как он управляет транспортным средством, которое является источником повышенной опасности. И согласно правил дорожного движения, он обязан уступить дорогу пешеходу. Но есть и обратная сторона медали. Как я и говорила раньше, то у нас есть пункт 4.5 правил дорожного движения, где пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода. Госавтоинспектор при выезде на подобного вида дорожно-транспортного происшествия уже в зависимости от обстоятельств произошедших будет принимать процессуальные решения. Но в большей степени виноват водитель. Ему, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, никто не мешает снизить скорость, чтобы дать возможность пешеходу, подходящему к пешеходному переходу, спокойно и в безопасности перейти через проезжую часть дороги.
1: Когда-то в школе учили: подойди к краю тротуара и прежде чем переходить, остановись. Сейчас, к сожалению, не только не останавливаются, но и многие даже по сторонам не смотрят. А еще лучше так идут в наушниках и уткнувшись в смартфон. Как отучить от такого необдуманного и опасного, также крайне неуважительного поведения по отношению к водителям?
0: Здесь в большей степени играет роль профилактики. Профилактики и сотрудников госавтоинспекции, профилактики и общеобразовательных учреждений города Брянска, ну и не только Брянска. Необходимо с детьми проговаривать, объяснять, подключать, естественно, в первую очередь родителей к данной проблеме. Мы со своей стороны детей учим алгоритму безопасного перехода, который включает в себя 5 пунктов. Это стой, смотри, слушай, думай, иди. То есть только когда ты подошел и остановился, ты сделаешь определенный алгоритм и спокойно сможешь безопасно перейти через дорогу. Такой же алгоритм мы проговариваем не только с детьми, но и с пожилыми пешеходами. Когда приходят

0: Профилактические мероприятия. То есть здесь нужно объяснять на пальцах, что вина в любом случае на пешеходном переходе в 99% будет у водителя транспортного средства, но травмы получит пешеход, и ему в дальнейшем с этими травмами придется жить.
1: И в завершение эфира давайте озвучим пожелания нашим пешеходам и водителям.
0: От госавтоинспекции города Брянска хотелось бы напомнить, что взаимоуважение на дороге – это залог безопасного будущего. Берегите себя и помните, каждого из вас, водители или пешехода, ждут дома.
1: Я напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и сегодня в гостях у нас была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
0: Спасибо, до свидания.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрани 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru.
7: Встречаемся в Айра!
8: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 17. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит снег.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Вау! Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: Патагония, 32, полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий, в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуется программа господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. С 1 октября в Брянской области повысится стоимость услуг ЖКХ. Увеличиваются тарифы на водоснабжение, отопление, газ, электричество и вывоз мусора. Конкретные суммы будут зависеть от решения властей, тарифной политики, ресурсоснабжающих организаций, перечни услуг в каждой отдельной квартире. Средний индекс в нашем регионе, согласно распоряжению правительства, составляет 11,1%. Также ожидается существенное повышение ежемесячной платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Добавлю, почти 7 тысяч брянских семей в настоящее время получают субсидию на оплату ЖКХ. Основным условием получения является соотношение расходов семьи на коммунальные услуги с учетом предельно допустимой доли собственных затрат, а также величины прожиточного минимума, совокупного дохода и действующих льгот. Центробанк зафиксировал уменьшение пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявляет, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанк будет оценивать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Напомню, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пунктов до 14,25%. Это уже девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение Центробанк объяснил тем, что российская экономика вновь растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 24 июля. Агропромышленный комплекс по итогам ушедшего сезона продолжает уверенно развиваться, что подтверждается объемами зерна и растительного масла, а также мяса, рыбы, сахара и картофеля, которых произведено больше, чем ожидалось. Для повышения устойчивости сельскохозяйственной отрасли правительство приступило в прошлом году к реализации 4 федеральных проектов, задача которых – повышение технологического уровня сектора экономики. Уже сейчас зафиксировано увеличение производства отечественных ветеринарных вакцин, помимо этого выпуска ферментов, пищевых и кормовых добавок, а также других вспомогательных средств. Студенты средних и высших учебных заведений имеют сегодня возможность пройти практику на предприятиях агропромышленного комплекса. Почти 6 тысяч специалистов и преподавателей прошли программу повышения квалификации, что позволит готовить новых специалистов для агропрома с учетом запросов отрасли. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

Три-два радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля тихий свет. С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Пасмурно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11.00 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%, а в то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7-е место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: Баранкой.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%.

0: 10%. Самое время. Выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску. Заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в «Аэро».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Пасмурно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Минске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области до 2031 года представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Здесь и показатели по рапсу, картофелю и пшенице. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги максимально оставались в регионе и в казне, шли на развитие местного бизнеса. Также в Брянской области системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одними из главных направлений, которые планируется усилить в рамках программы механизмов, которая будет реализована на всех уровнях власти в ближайшее время. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В областном центре обновляют городскую инфраструктуру. Капитальный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков. Работы призваны повысить безопасность движения и сделать передвижение по городу комфортнее для жителей. Так, преображение улицы Калинина стартовало еще в мае и продлится до конца лета. Работы ведутся на отрезке от улицы Пионерской до Комарова. За прошедшее время специалисты уже сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой, обустроили тротуары, скорректировали высоту люков. В настоящее время дорожники приступили к монтажу современных остановочных комплексов. Их отличают прозрачные стенки. В ближайшее время на улице появятся новые светофоры, дополнительные светодиодные фонари и более 50 дорожных знаков. Также нанесут разметку. Общая стоимость ремонта составляет около 95 миллионов рублей. После завершения всех этапов улица станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили уже в 16 субъектах страны. На данный момент намолочено порядка 5 миллионов тонн зерна. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, и что очень важно, сейчас урожайность выше прошлогодней. При этом яровой сев фактически можно считать завершенным. Отмечается, одним из ключевых вопросов является обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе и топливом. Так, Федеральной антимонопольной службе во взаимодействии с другими ведомствами поручено контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев в розничном оптовом сегментах. При этом параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева, а все плановые мероприятия должны быть своевременно реализованы. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Если раньше для таких путешествий использовались длинные каникулы, в основном новогодние или майские, поездки на одну или две недели характерны в основном для морских или санаторных путешествий. Остальные случаи – это короткие поездки. С начала нынешнего года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. По мнению турэкспертов, зумеры и миллениалы едут в такие места из интереса к истории России. Псков показал рост автобусных поездок на 42%, Тихвин на 63%, Старая Русса на 55%, а Валдай на 37%. Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Петрозаводске и малых городах Карелии. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 59 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 13, в ночные столбики термометров опустятся до отметки в плюс 10. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27.

0: Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Пасмурно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 16:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Сколько раз я, братцы, давал за рог, чтоб за ум не взяться, только все не впрок. Лучшую из лучших выбирал дорог, только бы забыл.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Пасмурно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 16 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Помимо этого, территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Анкориджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом, вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской области, также Донецкой и Луганской народных республик, помимо этого признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Путин подчеркивал, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта и обеспечению безопасности на долгую перспективу. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. Ввоз направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. В предстоящие июльские выходные синоптики прогнозируют в Брянске промозглую погоду. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 20 градусной отметки, при этом синоптики прогнозируют также осадки и грозы. В ночные температура воздуха будет колебаться около 10-12 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий Свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, при дыхании прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Пасмурно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7-е место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и подержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами.

0: что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
1: За баранкой! Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в студии необычные гости, а именно Данил Юсупов, онколог-мамолог, пластический хирург, а также член Ассоциации заслуженных врачей России, и Игорь Корнев, пластический хирург. И поговорим мы сегодня о пластической хирургии. Добрый день.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в эту профессию? Давайте по очереди.
3: С меня начнем?
2: Давайте, да, с вас.
3: С Данилу Юсупову, да?
2: Да.
3: Я бы не сказал, что я пришел в пластическую хирургию. Мне казалось, что именно пластическая хирургия, мир пластической хирургии пришел в мою жизнь. Как я выходец из онкомаммологии, и мне всегда хотелось, чтобы наши пациенты, да, в основном 99% это женщины и 1% это мужчины, после наших операций выходили как после эстетических операций, чтобы они не теряли себя как социальную ячейку общества. И опять же, был таким неким бонусом эстетический эффект. Да, у нас где-то был такой бэкграунд с онкологией, да, таким неким...
2: Да, насколько я знаю, вы еще являетесь онкологом.
3: Да, да. С удалением там опухоли или там доброкачественных образований. И неким бонусом пациенты получали подтяжку, увеличение, уменьшение груди, кто куда, если у нас есть, речь идет о гигантомастии. Вот таким образом, наверное, мир пластической хирургии зашел в мою жизнь больше, чем я в ее. Игорь Валерьевич, а вы?
4: Сериал «Части тела», я думаю, еще в университете мной просмотренный. Меня всегда интересовала медицина, и я любил кино, музыку, эстетику в целом. И я начал понимать, как пластическая хирургия вообще меняет качество жизни людей. И, ну, это дает определенное развитие. Вот так я скажу.
3: Да, классный сериал.
4: Да.
2: Что стало ключевым моментом в выборе именно данной профессии? Почему именно пластика?
3: А можно с онкологии начать?
2: Пожалуйста.
3: Да. Потому что в онкологию я шел, вот зная прям на 100%, что я хочу заниматься альтруизмом. Я хотел помогать всегда людям, да, некое и наложение воспитания, и менталитета нашего, чтобы оказать какой-то за собой, оставить что-то в виде помощи людям. Именно хотелось вот этого.
2: Чтобы быть полезным.
3: Да, да, да. Служить людям. Вот, вот чего я хотел. Для меня это не кажется каким-то низким или плохим. Вот именно в служении я хотел бы себя видеть людям. Пластическая хирургия аналогично.
4: Ну, мне очень нравится реконструктивная хирургия, когда речь идет не о какой-то эстетической коррекции, а действительно о восстановлении какой-то социальной функции, да, при раке молочной железы, например, когда женщина теряет то, что ей было так важно, потому что грудь — это сакральный символ в обществе, и когда женщина получает его вновь в реконструированном виде, ну, я вижу, как они меняются в лице.
3: Очень,
4: это прекрасное
3: очень
4: ощущение.
2: Насколько часто к вам обращаются за такими видами операций?
3: Именно за реконструктивными?
2: Да.
3: Довольно часто, потому что большой пул пациентов за эти все эти года уже был пролечен. И, опять же, в зависимости от стадии заболевания, да, локации, где был прооперирован пациент, потому что зачастую даже в Москве, не только в регионах, очень разнится лечение наших пациентов. Где-то сразу удаляют, где-то частично удаляют, да, ткань молочной железы. И, соответственно, насколько мы можем, настолько мы и минимизируем. Вообще сейчас и эстетика, и онкология идет к минимизации травматизации тела. С, опять же, современными технологиями это полностью онкобезопасно. Что касаемо реконструкции, эти пациенты, обращаются, как и благодаря, опять же, нашей системе здравоохранения по ОМС. Да, мы можем спокойно...
2: Даже доступно сейчас.
3: Да, да, да, да. То есть это со стороны заболевания полностью все восстановление, оно возлагается на наше государство.

0: проходит довольно много кругов, да, и поликлиники, и там, и всех обследований. И в моменте операции я им всегда говорю: вот сейчас мы выдыхаем, сейчас у нас есть время, мы можем поговорить. У нас не, мы не ограничены 15 минутами, как у вас было ранее на приемах. Мы сейчас полностью садимся. Сколько это займет? Час. Обычно у меня это минимум час занимает разговор с пациентами. 2 часа. На следующий день у нас разговор повторяется. Ну, то есть некая подготовка к операции. Объясняем все нюансы и эстетических операций, и осложнений, и онкологических операций. И зачастую у меня было такое, что я сам пускал слезу с пациентами, потому что это... Ну, такой высокий уровень эмпатии.
1: Это история жизни человека, конечно,
2: Помните ли вы свою первую операцию? Какие эмоции она вызывала? Может быть, было страшно?
1: О, это была липосакция вдовьего горбика. Климактерический горб – это отложение в области 7-го шейного позвонка, жира. И, да нет, в целом я был очень спокоен. Я холодный человек в целом.
0: Да. А у меня, по-моему, это была резекция, да, онкологическая. Я, честно, не помню уже. Их просто неимоверное количество было проведено. Я даже не могу вспомнить свои эмоции.
1: Ну, ты когда приходишь к своей первой операции, ты же стоишь какое-то время, помогаешь и ассистируешь.
0: Ну да, тысячу раз ассистируешь.
2: Ну, понятное дело, что сразу никто не
1: ассистируешь, да, делаешь какие-то этапы, потом уже делаешь собственную. Ну и эмоции всегда смазываются. И это большое количество как раз-таки и нужно для того, чтобы человек был спокоен, когда он делает такие вещи.
2: Конечно, любое движение скальпелем.
0: Да,
1: ну да.
0: Ответственность.
2: Ответственность огромная. Как вы лично справляетесь? Может быть, у вас есть какие-то способы разгрузки? Потому что все-таки психологически тяжело работать.
0: У меня никогда такого не было. Я за собой не замечал ни эмоционального выгорания, ни... никогда мне не хотелось уйти из профессии. Не уставал я от людей. Наоборот, я всегда этим заряжался. То есть... Отстояли мы там 12-16 часов в операционной. Я иду, и я знаю, что меня ждет полотделение, что меня ждут пациенты. Надо со всеми поговорить, спросить, как у них день прошел, как они себя чувствуют. Они же хотят все внимания, девочки же. И, соответственно, я заходил к ним и в 10 вечера, и в 11 вечера. И, наоборот, только этим заряжался.
2: Ну и плюс, скорее всего, эйфория от результата, конечно.
0: Конечно, конечно.
1: О, это действительно эйфория. Ты, ну, 10 часов за столом стоишь и...
0: Вот откуда берется синдром Бога потом.
1: Ну, есть, конечно, усталость, но действительно потом очень перевозбужденный ходишь, психически перевозбужденный. Да. Вот.
2: То есть никак не разгружаетесь, все прекрасно.
1: Ну, теннис люблю, массаж.
2: А, вот, все-таки есть какие-то вещи, конечно, которые помогают переключить внимание, как минимум.
0: Ну, компьютерные игры. Вот я их... Я не знаю, плохо это или хорошо, но мне это очень помогает.
2: Ну, смотря сколько времени это занимает в вашей жизни.
1: Это не может занимать много, к сожалению.
2: Да, потому что операции длятся по 12-16 часов. Да. А, кстати, вот часто ли такие операции длятся настолько долго? Или бывает еще дольше, или, наоборот, бывает меньше? Какая градация во времени?
0: Ой, очень большая. Это и как от количества операций зависит, да? То есть, если мы говорим, что касаемо маленьких каких-то объемов, они могут... от 15 минут быть, да, там, удаление какой-нибудь маленького образования, там, фиброденомы, родинки, или там какой-нибудь эстетической блефаропластики, которая может занимать до 60 минут. Или говорим уже о комплексной операции, да, где у нас задействовано лицо, тело, там, мы делаем липосакцию большую, объемную. Это может быть порядка 6-8 часов. Если мы говорим о реконструкции собственными тканями, либо с использованием там имплантов, ну, это в 2 раза больше. Может, это 12-16 часов задействованного времени быть.
1: 23 часа был мой максимум.
0: Ну, мы знаем, на что ты способен. У меня 16 часов.
2: Это максимально.
0: Это максимально длительность операции, на которой я участвовал. Да.
2: Расскажите, пожалуйста, с какими мифами сталкиваетесь в работе и как часто приходится их развеивать?
0: Самые

0: Только из-за того, что они боятся, потому что не понимают структуру и насколько это научно доказано.
1: Я же в первую очередь онколог, я же не могу подвергать опасность своих пациентов. То есть если бы это было бы хоть на 1% небезопасно, мы бы этим не пользовались бы.
0: А как же раньше вазелиновые импланты ставили? Я тоже слышала об этом.
2: Это не вазелиновые импланты, это прямо инъекции вазелина, как раз-таки за счет того, что не было нормального качества, не было нормального сервиса пластической хирургии. Это часто региональная история.
0: Да, и в простонародье как раз их называют вазелиновыми.
2: Полиакриламидный гель, так называемый нерассасывающийся, который вводился, грудь увеличивалась, и потом этот гель стекал там вниз, и его можно было даже из ног удалять, когда это нужно все удалять. Ну и вазелин, конечно. Это все воспалялось, это все фиброз. До сих пор такое есть, мы видим этих
1: приезжают
2: пациентов.
1: Приезжают эти пациенты на удаление.
0: Только хотела спросить, бывают ли сейчас такие случаи?
1: Как вот насколько бы, казалось, куда столько лет спустя, они все равно есть, эти пациенты. И мы в шоке до сих пор, что они на это идут.
0: Может быть, это связано с тем, что использование вазелина бюджетнее?
1: Намного, конечно.
2: Но это все такая хирургия доступнее.
1: История с вазелином — это все про подпольные вот эти кабинеты. Ни одно какое-то лицензированное медицинское учреждение на это не подпишется.
0: Не позволят. Да. Продолжим. Сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, можете присоединиться к нам в трансляции ВКонтакте, в нашей официальной группе.
3: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года.

слушатели, если вы только что к нам присоединились, то напоминаю, что у нас сегодня в гостях Данил Юсупов, онколог-мамолог, также пластический хирург, член Ассоциации заслуженных врачей России, Игорь Корнев, также пластический хирург, и говорим мы сегодня непосредственно о пластической хирургии. Остановились мы на мифах. Данил, расскажите, пожалуйста, какие еще мифы посещают вас в работе, с какими вопросами?

0: Это, ну, ненужные вообще вещи, но, это больше каприз и какая-то такая...
1: Это мужская такая политика очень, в этом да. плане.
2: Но, кстати, многие девушки также считают.
1: Да?
2: Ну, потому что многие думают, что, ложась на операционный стол, вот эти как раз-таки последствия могут быть печальными, потому что все же, как у нас, посмотрят интернет, почитают, начитаются, вместо того, чтобы спросить у специалиста.
1: Здесь есть такая черта в именно менталитете. Российский именно пациент, он самый требовательный в мире, потому что наши пациенты, они все везде посмотрят, все везде почитают. И 3D-моделирование себя уже все сделают. Там фотошоп нам покажут, придут, да? Говорят, я, доктор, хочу такой-то, такой-то результат. В других странах намного уровень эстетической требовательности пациента, он в разы ниже. То есть если у пациентки одна грудь отличается там от, да, там, своей сестренки, то есть на 2-3 сантиметра есть асимметрия, они считают это нормально. В нашей стране такое неприемлемо. То есть наши пациенты и наш уровень пластической хирургии в нашей стране, он в разы круче и выше, чем в других странах, я считаю.
0: Да, я полностью согласен. Порой у зарубежной работы, ну, это страшно.
1: Ну, это да, действительно, посмотреть, как они...
2: Какие сейчас есть тенденции развития пластической хирургии, куда она движется, и есть ли как раз-таки отличия региональных хирургов и, допустим, центрального федерального округа, таких как Москвы и Санкт-Петербурга, или вообще это нельзя сравнивать?
0: Я думаю, что тенденция все-таки на комплексные операции, когда за один наркоз можно провести достаточно большое количество вмешательств для того, чтобы и разгрузить пациентку, чтобы она не переносила наркозы в будущем, сделала эти вмешательства здесь, сейчас. И тренд на естественность. Но, кстати, тоже от регионов отличается. В некоторых... ну, это вкусовщина. То есть где-то сейчас уходят там огромные груди. А где-то прям очень хотят естественно.
1: Ну, вся тенденция направлена на малотравматизацию. То есть, да, маленькие доступы, маленькие разрезики, то есть, чтобы было это все. Пациенты столичные, они не скрывают то, что у них что-то было сделано в регионе.
0: Скрывает.
1: Да, не выкладывайте мне. Я никому не хочу показывать. Меня никто не должен знать.
2: Как раз таки вопрос встает об общественном мнении. В регионах чаще думают о том, что их осудят за то, что они что-то сделали. Поэтому такая тенденция и складывается, мне кажется.
0: В этом просто нет ничего такого, я думаю. Это не так страшно.
2: Для многих девушек вообще какие-либо вмешательства, будь то там увеличение губ даже обычное, да, многие делают настолько натурально, чтобы это даже не было нигде видно и заметно. И это тоже как раз-таки говорит о том, что они думают, как их оценит общественность. И не хотят же многие получать какие-то выпады в свой адрес. Мне кажется, все-таки это с этим связано.
1: И еще одна из тенденций – это, опять же, тандем работы и косметолога, и пластического хирурга. То есть мы не враги, мы друг друга дополняем, да, мы не ругаемся за пациента. То, что вот ваши там препараты, ваша аппаратная косметология вредит или мешает нашим, нет, наоборот. Мы друг друга дополняем и в реабилитации, и в результаты. Пациент получает, ну, в разы лучший результат, когда эта работа идет тандемом.
0: Да, мы вот липосакции с микроигольчатым РФ сейчас делаем одномоментно, это прям что-то потрясающее.
1: Ну, идет сокращение, да, то есть не только объем убираем, да, жировой, так скажем, прослоечки, но и идет сокращение кожи, выработка коллагена, то есть мы для пациента закрываем сразу несколько проблем.
0: Да, работа с рубцами, кстати, да. Одно дело просто шить, другое там сделать плазмотерапию, сделать ботокс и...
1: Ну да, сейчас следить за рубцами, это наше такое, скажем, особенное требование и для нас, и для пациентов, чтобы пациент не просто пропадал после результата операции, а именно был на связи в течение 6 месяцев. Мы следим за всеми, так скажем, нашими швами, чтобы это все было максимально минимизировано и незаметно.
2: Часто ли бывает такое, что пациенты пропадают?
1: Да, вот это... Не дождешься, когда, чтобы вот, вызвать пациента. Зачастую пациент, который получил результат, то, что он ожидал, или который выше, они пропадают. То есть, и все, они довольны, и им больше незачем. У нас нет, как у косметологов, возвращаемости наших пациентов.
0: Ну, да.
1: Да, то есть у нас нету там, нам надо ходить, там, делать, там, поддерживать. Нет, у нас получил результат, пациент получил...

0: удовлетворен, все. И он его нет больше в этом центре.
1: Ну, а как же рекомендация?
0: Нет, первые сроки, опять же...
1: Нет, а через полгода там или год да. вы ждаете эти рекомендации? Они приходят?
0: Вот
1: или
0: зачастую мы их ждем несколько месяцев, чтобы они к нам пришли. То есть у нас вот есть распорядок, да, там у нас он всегда увеличивается в два раза. Там одна неделя, две недели после операции, четыре, потом мы переходим на три месяца, шесть месяцев и один год. И вот зачастую где-то вот к шести месяцам пациенты там, ну, кто в отпуске, кто по работе, кто, да, опять же, семейные обстоятельства. Сроки разнятся, но, в принципе, да, они, мы пытаемся их дернуть, посмотреть, как они там, наши хорошие девочки, себя чувствуют, все ли у них, все ли им нравится, потому что нам нужно вот эти фидбэки получать от них.
1: Ну, конечно, обратная связь конечно, важна в конечно. Любом случае. А, давайте разделим пациентов, кому чаще приходят за реконструкцией после травм, там, к примеру, онкологии, и кто просит о чистой эстетике, где сейчас проходит эта грань и насколько чаще к вам обращаются.
0: Ну, это довольно уже размытая грань. Даже пациентка, которая оперировалась вот у меня в середине января, она приходила за реконструкцией. Но, опять же, у нас наркоз, да? Почему бы нам что-нибудь еще не сделать? И мы сделали там нижнюю блефаропластику. Мы омолодили взгляд, убрали там всякие невусы, да, различные образования на коже, и воссоздали ей молочную железу. Закрыли мы два вопроса? Закрыли. И реконструкции, и эстетики. Мечтаю, что это вот прям...
2: А когда сектор молочной железы доудаляли? Иссекли рубцы, сделали филинг. Ну, если есть возможность...
0: Сделать лучше, да. мы это сделаем.
1: Да, за да. одну операцию,
0: за, конечно, за конечно.
1: Конечно, согласна с вами, что это ну, не настолько травмирует пациента, и лучше сделать так. А, было ли такое, когда... эстетическая операция какая-либо помогала выявить какие-то серьезные заболевания?
0: Было. Не то чтобы она эстетическая, есть у нас такие, да, есть доброкачественные образования в молочных железах. И мы убирали кисту, а есть очень небольшая вероятность и встречаемость такого рода злокачественного образования, которое растет именно в кисте. То есть это рак в кисте был. Феноменально. И дальше кисты он не идет. Но я считаю, что это просто кардинально изменило жизнь данной пациентки.
1: Она сама об этом знала?
0: Нет. Ну, то есть, естественно, то есть, мы это после
1: это
0: операции.
1: Прямо на операции.
0: Да, да, то есть это приходит гистология, естественно, весь материал, который из наших там тел отправляется, да, там, но он никуда не выкидывается, все отправляется на исследование, чтобы именно было все безопасно. Любой кожный
1: Игорь,
0: участок.
1: А у вас были такие подобные случаи?
2: Ну, это же всегда чекап, когда на плановую операцию человек готовится, и он может узнать, что у него не совсем все в порядке со здоровьем, и, да. Приходилось корректировать, откладывать эти плановые операции.
0: Но опять же, если мы касаемся да, возрастных пациентов, это обязательно полное да, обследование да. сердечно-сосудистой системы, вен нижних конечностей. Ну, в этом вопросе, естественно, это в первую очередь безопасность пациента, а не эстетика.
1: Такой достаточно щепетильный вопрос. Приходилось ли вам оперировать кого-то из близких? И как вы ощущали себя в такие моменты?
0: А для меня, ну, Игорь Валерьевич, можно я начну? Для меня, кстати, у меня было, я сколько... 5 своих родственников прооперировал, да. И никогда не испытывал... Для меня это, я не знаю, просто рабочий процесс. То есть я в моменте, в середине операции понимаю, что это мой близкий человек. А я за собой замечаю, что я как будто вот холодный к этому. Ну, то есть это просто работа.
1: Нет разграничений.
0: Вообще, у меня такого нет.
2: Я оперировал Данила.
0: А, он меня.
1: И об этой интересной операции мы поговорим сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Добрый день, наши прекрасные радиослушатели. Напоминаю, у нас сегодня тема пластической хирургии, и в гостях Данил Юсупов и Игорь Корнев. Пластические хирурги. Остановились мы на очень интересном вопросе. Игорь, расскажите более подробно, как вы смогли прооперировать вашего коллегу, друга, какие ощущения были?
2: Ну, это было волнительно, но также это волнительно только первые какие-то моменты, потом ты успокаиваешься и делаешь ту работу, которой в целом занимаешься всю свою жизнь. Ну, это такие щепетильные вещи, потому что я довольно трепетно отношусь к близким мне людям.
0: Особенно, когда еще сам пациент говорит, вот мне здесь сделай так, вот
2: да,
0: здесь.
2: Да, ну, это, кстати, да, врачи самые худшие пациенты. Они не соблюдают рекомендации, они просто не слушают тебя.
1: Это тяжело. А почему так происходит? Они думают, что знают больше?
2: Они думают, что они контролируют, да, все.
0: Это такая некая профдеформация. Действительно, оперировать своих коллег или косметологов, это вот прям...
2: Он попил воды перед операцией. Ужас.
1: Это запрещено. Ужас.
2: Это, ну, конечно.
1: Нет, ну просто ну, многие обычные люди, обычные профессии не знают об этом.
2: Да, да. Ну, перед операцией нельзя пить и есть.
0: Ну, для меня здесь был некий эксперимент в плане не то, чтобы какой-то именно жизни там, да, там в плане наркоза, опасности, а именно в послеоперационном периоде. То, что мы зачастую пациентам назначаем ношение компрессионного белья, да, длительное время, в течение одного месяца. А мне было интересно, вот я не буду его носить этот месяц. Вот что со мной будет? Вот я не мог позволить себе проверить это на пациенте, но мог позволить себе проверить это на самом себе.
1: Вот это как раз-таки, мне кажется, врачебная изюминка, когда ты можешь экспериментировать на себе.
0: Да.
1: И прямо соблазн такой, да,
0: да,
1: возникает?
0: Да, посмотреть, а насколько это больно, какие вот, да, вот эти все нюансы, о чем вот пациенту, и это прям другое уже идет уровень общения потом после операции, ну, с пациентами, которым предстоит операция. Что стало из этого? Я стал еще проще относиться к проведению операции, то есть это наркоз этот у меня уже не первый, в принципе, я никогда не боялся наркоза. То есть ты засыпаешь, просыпаешься в палате, и вот это щелчок. Я всегда пациентам говорю, что это щелчок, и сам это почувствовал. И это не откуда-то, не из литературы взято, это на своем опыте прожито. И, соответственно, послеоперационное время, которое реабилитация, да, называемая, что болело, что не болело. Абсолютно все терпимо. Я бы не сказал, что у меня была обширная, да, операция. Но не будем скрывать, это была липосакция. Я чудесно это все перенес. Да, ношение компрессионного белья все-таки нужно оказалось. Вот мы что проверили. Потому что отеки были очень сильные и очень долгие. И это все реабилитацию удлиняло в разы. Что касаемо каких-то там болевых или мы массажи назначали. Да, это тоже все очень хорошо помогает. И справляется с отеками и...
2: Железо покапать было хорошей идеей.
0: Железо?
2: Да.
0: Да, у меня и так гемоглобин хороший.
1: Липосакция часто бывает по медицинским показаниям? Или это больше прихоть в основном женской половины?
2: Это про контур тела больше, это не способ похудеть. И сейчас вот, кстати, если про тенденции говорить, то мы часто отправляем девочек худеть.
1: А только перед потом... операцией?
2: Да, только потом оперируем. Так результат будет лучше.
1: А с чем это связано? Расскажите более подробно.
2: Ну,
1: почему так?
2: Ты хочешь получить красивую картинку на выходе. И пациент, и ты в целом. Ты как хирург, который будет себя коммерчески продвигать, и в целом ты хочешь делать красивых людей еще краше. А когда речь идет о каком-то морбидном, ну, ожирении, болезненном, большом, это уже не про красивые результаты. Это, во-первых, и риски для здоровья есть определенные.
0: Ну, вообще целесообразность таких операций. Да, для пациента, да, это, да. Ну, я такой тоже. Мы такой никогда не подпишемся. В плане, если там идет слишком избыточная масса тела, но это липосакция, это не проблема, да, то есть это не решит эту проблему этого пациента в данном случае. То есть здесь нужны иные подходы.
2: Бариатрическая хирургия сейчас довольно сильно развивается. Вот появляется полпост бариатрических пациентов после массивной потери.
0: Да,
2: веса,
0: да, либо уже... там вот эти, да, оземпиковские, ну, да, пациенты. Да, да, да, да. Вот после различных семаглутидов, препаратов для снижения массы тела. Вот.
1: Да. И мы напоминаем, что имеются противопоказания. Абсолютно. И необходима Абсолютно. Обязательно консультация специалиста.
2: Обязательно.
1: 3-2 радио не призывает вас худеть.
0: Полнеем вместе.
1: Нет, ну и это тоже. Мы за здоровый образ жизни, за физическую нагрузку.
2: Липосакцию всегда можно сделать в медицинском центре здоровья.
0: Липосакция, время всегда можно найти, да. Но...
1: Насколько целесообразно вообще бывает липосакция? И объясню, почему задаю этот вопрос. Часто ли к вам приходят пациенты, которым вы отказываете? И было ли такое, что вам приходилось отговаривать пациента, потому что вы видите, что ему вообще ничего не нужно?
0: Ну, прям отговаривать нет. Вообще, операция номер один по статистике – это липосакция. Да, то есть это самое малоинвазивное. То есть делается один маленький прокольчик, да. Липосакцию подбородка сделать можно, да. Липосакцию там боков, поясницы, подчеркнуть. Жир, который мы убираем, особенно, да, в женском теле, естественно, мы можем перенаправить в места, где его не хватает, этих объемов. Это заполнить там складочки на лице носогубные. Это и ягодицам объем прибавить, да, и силуэту. Не всегда это именно полные люди обращаются, зачастую обращаются. Фитоняши, да, девчонки такие тоже обращаются. Заполнить ягодичные ямочки. Потому что есть женские жировые ловушки. Они не уйдут никаким видом спорта, да, то есть это обычно низ живота, внутренняя поверхность бедра, внутренняя поверхность колен, да, то есть вот эти области, где генетически откладывается жир, он богат стволовыми клетками, мы этот жир используем как раз-таки для пересадки в другие области, потому что жир, который для нас самый золотой филлер, да, то есть для восполнения...
1: Это собственные.
0: Это собственные ткани, это собственный жир.
1: Как часто обращаются именно за липосакцией? И вообще, обращается ли мужской пол за этой операцией?
2: Ну, у мужчин это вторая по популярности операция, первая — это блефаропластика. В целом, да.
0: Зачастую именно про спортивный контур.
2: Да, по популярности потом у нас мамопластика и ринопластика идет.
0: Ну, это у женщин. Женщин, как таковой, небольшое количество идут именно на липоскульптуру, как мы это любим называть, да, именно преображение сразу всего тела кругового. А мы это добавляем в комплексе, да, то есть мы там делаем, убираем диастаз, делаем красивый живот и вот дополняем его линиями. Мы не делаем супер какие-то кубики, я вообще вот это не особо против вот этой неестественности. Вот я за свои линии, вот как, да, вот ну, в древние времена.
1: Ну, бывает и продольный пресс красивый. У девушек, которые просто слегка эстетически
0: вот,
1: убрать,
0: да, вот
1: и
0: эти.
1: Все. Я просто видела несколько видео, в которых делают как раз-таки вот эти кубики, даже девушкам вообще непонятно зачем и для чего.
0: Ну, выглядит, да, потом они приходили такие пациенты на как раз после других хирургов, чтобы мы им эти линии либо убрали, либо эти кубики убрали, потому что ну, это жир, а кубики. И выглядит, то есть это
2: мягко.
0: Где-то... Да.
1: Не очень.
0: Неестественно. Ну а что? Сейчас вся тенденция ведет к малой травматизации и естественности. Да, без каких-либо вычурных форм.
1: А расскажите нашим слушателям более подробно, что такое блефаропластика.
0: Игорь Валерьевич.
2: Ну,
0: давайте.
2: Глаза — это зеркало души, и когда возрастные изменения вот уже не могут приоткрыть миру красоту этой души, нужно от нее избавляться. Но в целом, тоже хорошая операция, делается по показаниям. Удаляется,
0: под местной анестезией.
2: Удаляются, да, избытки кожи.
0: Самая простая.
2: И перераспределяются жировые, грыжевые, да?
0: Угу.
2: У нашего глаза есть амортизация в виде жира, и с возрастом растягиваются коллагеновые волокна, и мы видим выпячивание, мы видим отеки по утрам. И вот от этого всего избавляется всего за час. И это омолаживает прям хорошо. Взгляд становится свежим.
1: Ну, то есть для наших обычных
0: слушателей.
1: Слушателей. Мы можем сказать, что, грубо говоря, это эстетическая подтяжка.
0: Это
1: век.
2: Омоложение век.
0: Да, ну это да. Убрать лишнюю кожу, которая уже нависает. Вообще, это самая такая популярная операция в... Как бы, я говорю всегда, вот теперь вы входите в мир пластической хирургии. Это вот такая самая простая операция для, да, вот именно...
2: Точка входа,
0: да? Да, да, да. То есть после этого, это не то, чтобы сказать, что это невозвратный путь, и потом пациент пойдет на все, да? Нет, кто-то может ограничиться только блефаропластикой, но это действительно самая быстрая реабилитация, малоинвазивная операция, да, то есть это какое-либо, нету повреждения на каких-либо структур и нету абсолютного вреда нашему здоровью, потому что операция может делаться абсолютно под местной анестезией.
2: Там а результат? Потом, да.
1: Бытует как раз-таки миф, что если девушка, либо же мужчина сделал операцию один раз, то обязательно захочет изменить себе что-нибудь еще. Сталкивались ли вы с такими случаями? И что вы делаете в такой ситуации?
0: Есть у меня такие пациенты, как подписка.
2: Недавно пришла девочка, мы 8 операций сделали.
0: Да, ну это 7 из них было одномоментно. То есть она пришла с запросом сразу, так, доктор. Это вот у меня есть. Да, у меня есть. Вот мы прошлись по всем ее проблемам. Какие-то были отброшены. То есть в каких-то операциях я ей отказал. Я сказал, здесь рано, здесь это будет малоэффективно, здесь ты еще не получишь результат, который хочешь, да. Здесь мы не можем пока, допустим, зайти в лицо, подтянуть там, ну, потому что нет еще показаний для такого. А в остальных ее запросах я ее полностью поддержал. Даже где-то мы пошли на опережение там, в мини-доступах, ушивании там, диастазы, да, что это расхождение мышц живота. И была липоскульптура, было там иссечение ткани, блефаропластика, липосакция, то есть удаление полимера из губ. Ну, в общем, да, обширное вмешательство, да, 8 часов, 7 операций, это был колоссальный труд.
1: Но зато... пациент может получить результат за одну операцию.
0: За одну операцию.
1: Это, я считаю, очень важно, потому что раньше, видимо, чаще всего это было много операций, которые делались раздельно.
0: Да, вот опять же, здесь пациенты, которые обращаются и на реконструкцию, да, то есть они тоже обращаются с эстетическими жалобами, которые мы можем решить одномоментно, и пациент онкологический, который получал раньше только лечение по проблемной зоне. То есть вот левая молочная железа, все, ей только пропили левую железу, а правая там грустная осталась. Пациент, который именно с онкологическим, так скажем, нашим диагнозом идет на операцию и одномоментно может получить сразу операцию на обе молочные железы. Сразу выполнить подтяжку, уменьшение. То есть вот они, все плюшки современной хирургии, да, пациент получает их сразу за одну операцию. Здорово.
2: Спасение жизни и ее качество, да?
0: Вот, повышение, конечно, конечно.
1: Как часто обращаются с проблемами после онкологии?
0: Настолько же часто, как и во время ее, да, то есть и с процессами диагностики. Вообще, вот один, кстати, из самых популярных вопросов у девчат. А вот я поставлю импланты, и что, у меня какие-то риски там поднимутся или что? Почему так это часто все встречается? А дело в диагностике, потому что пациенты, которые приходят первичны, мы же их спрашиваем, да, как они там сами нащупали, а если железы большие, навряд ли они что-то у себя нащупают, потому что онкология, она не болит. Рак вообще не болит. И здесь четкая статистика. Пациенты с уже прооперированные, да, с увеличенными молочными железами просто гораздо чаще наблюдаются. То есть они прям вот это можно сравнить их с автовладельцами, да?
1: Ну, плюс, насколько я знаю, что таких пациентов ставят на учет, и они должны ходить полгода, год.
0: Но это все носит, да, такой некий рекомендательный характер, да. Это все носит рекомендательный характер, который, опять же, настоятельно рекомендуем соблюдать. Да, то есть раз в 6 месяцев это первый, в течение первого года это УЗИ молочных желез, и раз в год, потом ежегодным, да, опять же, мы не ограничиваемся только УЗИ молочных желез, маммографии или ММРТ. Это все разные методы, нету золотого стандарта, и они только дополняют друг друга. Как и, в принципе, в диагностике рака молочной железы. Почему девчонкам советуют, да, там с 18 до 39 лет ходить на УЗИ ежегодно, а потом с 39 лет прибавляется и маммография. Они не заменяют друг друга. Но просто маммография, она...
1: Более подробно раскрывает?
0: Да, она в молодости менее эффективна, потому что ткань плотная молочной железы, да, потому что там будет просто белый фон. А с возрастом происходит инволюция, замещение жилистой ткани на жировую. И за счет этого как раз-таки маммография начинает видеть то, что не видит УЗИ. Поэтому эти методы дополняют друг друга. И девчонки, опять же, которые установили себе импланты, они чаще наблюдаются. И просто вот эти же пациенты попадали к нам на ранних стадиях, когда их можно было отделаться. Я всегда называл это отделаться испугом, пройтись там по лезвию. Да, мы там сделаем маленькую операцию, даже сохраним импланты, удалим только кусочек ткани, где у нас содержатся злокачественные клеточки. И все. Даже никаких дальнейших, так скажем...
1: Ну, раньше просто были более радикальные меры.
0: К сожалению, они вот локально остались.
2: В регионах многие пациенты не знают вообще, что есть возможность реконструировать молочные железы. И многие онкологи пренебрегают этими методами.
1: Да, я больше чем уверена, что многие не знают, что даже по полису ОМС это возможно сделать.
0: Да.
1: Поэтому пользуйтесь
0: лайфхаками современной медицины.
1: Да. Ну и давайте немножечко отвлечемся. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то мечты, цели в рамках вашей работы?
0: Вообще, ежегодно некий такой буст происходит и переосмысление. Столько всегда, ну то есть этот пройденный путь оценивается, да, и отойти от него. Но нет, я точно от него отходить не собираюсь. Дал я себе некое время, конечно, да, на именно операционное время поработать, потому что я не собираюсь быть... Да, ну пока я так говорю, что я не собираюсь быть таким дедом, который потом с трясущимися руками, тремором, стоит за операционным столом и не слушает никакого другого мнения. Сейчас наши даже клинические российские рекомендации, они обновляются раз в 3 года. И, естественно, это все не стоит на месте. Все обновление. Это, врач — это постоянное обучение. Вот, учишься всю жизнь.
2: Конференции,
0: повышение квалификации.
2: Кандидатские,
0: да.
1: Есть какая-то определенная цель, может быть, поехать на какую-нибудь заграничную конференцию?
0: Она постоянно стоит, то есть это не какая-то цель.
1: Это уже вошло в обиход.
0: Это уже, да. То есть это всегда идет... Для меня это не отпуск куда-то полететь. Для меня всегда вот это совместить. Вот поехать на какое-то обучение, да, и вот... А там уже что-то посмотреть. И архитектуру, там, и местность. Но всегда это заведомо стоит первостепенное обучение цель. А потом уже отдых.
2: Да, абсолютно согласен.
1: Расскажите, как отдыхают пластические хирурги? Помимо тенниса, игр,
2: путешествия?
0: Ну, да, скорее всего, потому что, я не знаю, сейчас такая современная, опять же, может, среди хирургов вот этот стереотип ушел, что, да, вот это, там, подарить алкоголь, там, или...
2: Ну, да,
0: потому что я вообще не вижу уже кто-либо каким образом разгружается, именно этим образом.
2: Ну,
0: потому что...
2: такие люди есть, разные, но в основном тенденция...
0: К физической активности.
2: Это спорт, потому что действительно, слушайте, 4 операции в день, там, по 12-16 часов.
0: Статичная поза.
2: Нет, нужны мышцы. Нужны мышцы, выносливость. Это... Они выглядят так хорошо не потому, что они там модели, а потому что они много работают.
1: Потому что приходят.
0: Да. Это у меня даже видео есть, где я потею над вашей фигурой, потому что во время липосакции это колоссальный труд, там, затрат, и весь вымыкаешь, надо, понимаешь, сколько это требует энергии, да.
1: Какой аргумент для отказа в операциях для вас был самым сложным, Игорь? Было ли у вас?
2: Аргумент. Я не знаю, если я не могу найти коннекта с пациентом, потому что мы должны понимать друг друга. Если я не вижу понимания в ее глазах, если я не могу просто добиться от нее этого, мы не будем работать. Я могу выбирать своих пациентов.
1: То есть у вас
2: пациенты могут выбирать своего врача, конечно.
0: Здесь должен произойти матч между врачом, да, потому что каждый врач заслуживает своих пациентов.
2: Это правда. У меня вот определенный, у Данила определенный...
0: Контингент пациентов. И у нас, вот в этом плане ты это замечаешь. И по сравнению с коллегами, да, то есть мне все такие няшные, такие солнечные, такие ромашки, такие одуванчики, все девчонки, я прям, ну, мы с каждой обнимаемся, прям, ну, мы действительно становимся друзьями. Вот я заметил за своими пациентами такое.
1: Игорь, а у вас?
2: У меня очень умные, образованные девчонки, которые стремятся к лучшему, карьеристки.
0: Бизнес-вумен.
1: А было ли такое, что пациента приходилось кому-то перенаправлять?
0: Бывает, есть такое понятие симультанная операция. Это, да, то есть мы делаем, несколько хирургов работают сразу над одним пациентом, прямо во время одной операции. Мы так зачастую делаем с допустим, ринопластика, операция на нос идет, да, у нас параллельно идет операция на молочных железах, либо там на животе, либо липосакция. То есть мы зачастую это совмещаем, и поэтому мы и работаем в тандеме.
2: И работа быстрее происходит, да, чем если бы мы делали сначала одно, потом другое. Так там можно уходить и за 12 часов.
0: Да, а тут в два раза быстрее, конечно, и результаты.
1: Конечно. Глядя на голливудских звезд более возрастного диапазона, вы можете сразу же увидеть, прибегали ли они к пластике или нет?
2: Только если смотрю фотографии. Рубцов не видно, их же всех
0: гримируют.
2: Да, фотографии отбирают, но у многих хорошая пластика. Как и мужская, так и женская.
0: Ну, надо, да, в тенденции смотреть там старые фотографии, сейчас, ну, да, ну, вот Брэд Питт, по годам. Например, да, классная абсолютно, пластика, да, да, да.
1: Вы получаете какую-то, не знаю, нотку радости, когда замечаете это? Или это больше чисто с врачебной точки зрения? Просто посмотрели, увидели, ага, вот у него точно есть, а у других нету.
2: А, я не могу говорить, что у других нету, потому что я не могу знать, потому что, опять же, все стремится к тому, чтобы выглядеть более естественно, не перетянуто. И...
1: Ну, то есть все сложнее и сложнее, да, становится, да, заметить. Ну, да.
0: Даже
1: какие-то...
0: с грудью. Потому, да, что сейчас, кстати, такие импланты, что мягкие, можно не прощупать, да, и не понять в первый, так скажем, осмотр, что у пациентки была сделана грудь. А есть такая у нас еще профдеформация, я не знаю, вот за собой замечаю, едешь там, да, и вот и, там, идут прохожие, и на них смотришь, так, я бы это сделал, это бы то сделал. Так, ему тут надо вот эту блефаропластику, здесь там эндоскопическую подтяжку лба, есть у меня вот такое, что я вот смотрю на людей вот так, какую бы операцию я бы им сделал. Вот. И это просто как уже какое-то машинальное такое идет. Ничего плохого в этом я тоже не вижу.
1: Полностью поддерживаю. Мне кажется, любой врач замечает.
0: Да, не то чтобы людей. Я прям хотел бы вот там перекроить все население. Наоборот, ты начинаешь замечать у каждого свои черты, свои такие фишечки, да, вот я всегда пациентам говорю, да это не у вас кривая спина, это ваша фишечка в этом, да, то, что у вас сколиоз, все как пизанские башни, наклонены куда-то.
1: У нас осталось буквально 2 минуты, расскажите, пожалуйста, принимаете ли вы в Брянске, если да, то где?
0: Естественно.
2: В медицинском центре здоровья по проспекту Станки Димитрова, 76. Записаться можно через социальные сети клиники или наши соцсети. Будем, да, рады видеть на консультациях.
1: Или же по номеру телефона, да, 32 22 20. Медицинский центр здоровья.
0: У нас ежемесячный прием, опять же, там пациент.
1: Спасибо, что пришли. Спасибо. К сожалению, вам. Наш эфир спасибо подходит вам к концу. Ох. Поэтому смотрите нас в записи. Всем хорошего дня.
2: Всем отличного дня.
9: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
15: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, сегодня стоит важнейшая задача – это переработка продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, в значительной степени поспособствует улучшению экономической показателей брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области на ближайшие годы. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство, а рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В областном центре обновляют городскую инфраструктуру. Капитальный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков. Работы призваны повысить безопасность движения и сделать передвижение по городу комфортнее для жителей. Так, преображение улицы Калинина стартовало еще в мае и продлится до конца лета. Работы ведутся на отрезке от улицы Пионерской до Комарова. За прошедшее время специалисты уже сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой, обустроили тротуары, скорректировали высоту люков. В настоящее время дорожники приступили к монтажу современных остановочных комплексов. Их отличают прозрачные стенки. В ближайшее время на улице появятся новые светофоры, дополнительные светодиодные фонари и более 50 дорожных знаков. Также нанесут разметку. Общая стоимость ремонта составляет около 95 миллионов рублей. После завершения всех этапов улица станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Помимо этого, территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. В предстоящие июльские выходные синоптики прогнозируют в Брянске промозглую погоду. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около 20-градусной отметки, при этом синоптики прогнозируют также осадки и грозы. В ночные температура воздуха будет колебаться около 10-12 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянский 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
0: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию 8-12 лет. Телефон 74-23-49.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любым.

0: Вампривет.ру. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
2: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное, исполнение.

0: исполнители: Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
2: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Предварительная информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Мимо этого территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. Владимир Путин, отмечая новые предложения Украины по урегулированию конфликта, подчеркнул, власти России поддерживают переговорные контакты с противоборствующей стороной и внимательно относятся к каждому предложению выхода на мирный трек. Однако Москва предельно четко обозначила готовность к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле. Президент добавил, должны учитываться договоренности Иван-Куриджа, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом, вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, также Донецкой и Луганской народных республик, помимо этого признание данных регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Путин подчеркивал, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта и обеспечению безопасности на долгую перспективу. Россия начала импортные поставки нефтепродуктов. Планируется ежемесячно закупать около 400 тысяч тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке. Ввоз направлен на поддержание сезонного спроса в сельском хозяйстве и сглаживание дефицита в отдельных регионах. Правительство уже проработало возможность скидок на железнодорожные тарифы для обеспечения условий импорта. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Предстоящие июльские выходные синоптики прогнозируют в Брянске промозглую погоду. В дневные часы столбики термометра будут колебаться около 20 градусной отметки, при этом синоптики прогнозируют также осадки и грозы. В ночные температура воздуха будет колебаться около 10-12 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный 6-8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: красоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
1: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
0: Встречаемся в Аэро.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7 место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.

два радио. Ты все правильно делаешь.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 732.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
1: Встречаемся в Аэро!
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, сегодня стоит важнейшая задача – это переработка продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, в значительной степени поспособствует улучшению экономических показателей брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области на ближайшие годы. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство, а рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуются программы господдержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. В областном центре обновляют городскую инфраструктуру. Капитальный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков. Работы призваны повысить безопасность движения, сделать передвижение по городу комфортнее для жителей. Так, преображение улицы Калинина стартовало еще в мае и продлится до конца лета. Работы ведутся на отрезке от улицы Пионерской до Комарова. За прошедшее время специалисты уже сняли старый асфальт, уложили выравнивающий слой, обустроили тротуары, скорректировали высоту люков. В настоящее время дорожники приступили к монтажу современных остановочных комплексов. Их отличают прозрачные стенки. В ближайшее время на улице появятся новые светофоры, дополнительные светодиодные фонари и более 50 дорожных знаков. Также нанесут разметку. Общая стоимость ремонта составляет около 95 миллионов рублей. После завершения всех этапов улица станет удобнее и безопаснее как для пешеходов, так и для автомобилистов. На Брянщине идут работы по программе формирования комфортной городской среды. В строящемся парке Олимпийский в Володарском районе Брянска в настоящее время завершается расчистка территории, убирают старые больные растения, а также готовят основания под будущие детские спортивные зоны. Всего же из парка вывезли более 2000 кубометров мусора. После завершения основных работ в Олимпийском появится новая зелень. Проект также предусматривает создание агитплощадки, ротонды и зоны с качелями. Кроме того, в парке оборудуют детскую волейбольную и баскетбольную площадку. Помимо этого, территорию для воркаута установят лавочки и урны, освещение, камеры видеонаблюдения. Параллельно обновят и фасад Дома культуры Володарского района. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам рейтингового голосования еще 27 общественных территорий в Брянской области станут удобнее, краше и комфортнее. Предстоящие июльские выходные синоптики прогнозируют в Брянске промозглую погоду. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около 20 градусной отметки, при этом синоптики прогнозируют также осадки и грозы. В ночные температура воздуха будет колебаться около 10-12 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%, а в то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7 место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: За баранкой.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Yes! It's a very good band.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части, мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет! Вы брянская группа Change. Слушайте нас на 3.2 радио.

0: города. Три, два радио.
1: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи. У тебя под рукой домик Чарльза Буковски. Ты проводишь лишь ним третий чертовый вечер. И бутылка Бакарди достала чертовски. Ты устала рыдать, ты устала молиться. Ты привыкла давно к равновесию сумбуря. И лишь сборник стихов помогает забыться. Ведь меня нету рядом, я уже три.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: за гранью последнего сна.
1: Шар твой упал рокового проклятия.
2: Три-два радио. Ты все правильно делаешь.

0: два радио.
1: Кто сближался с тобой,

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это страсть. Это рок.